0: ᱯᱟᱹᱨᱣ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ, ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱩᱨᱩᱱ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱷᱚᱛᱥᱟᱨ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱤᱴᱷᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱞᱮᱱ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱚᱜᱩᱰᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱤ ᱞᱚᱴᱚᱯᱚᱴᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱚᱜᱩᱰᱤ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱟ ᱾ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱚᱜᱩᱰᱤ ᱪᱟᱥ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱟᱥᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱥᱤ ᱞᱚᱴᱚᱯᱚᱴᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱵᱮ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱟᱞᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱚᱨᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱚᱜᱩᱰᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱠᱚ ᱪᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱤ ᱞᱚᱴᱚᱯᱚᱴᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱥᱟᱨ ᱜᱨᱤᱱ ᱢᱮᱱᱩᱨᱤᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱨᱤᱱ ᱢᱮᱱᱩᱨᱤᱝ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱥᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱨᱜᱩᱲᱤ ᱪᱮ ᱜᱷᱟᱝᱨᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱵᱟᱞᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱞᱟᱴᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱥᱟᱨᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱥᱟᱨᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱜᱨᱤᱱ ᱢᱮᱱᱩᱨᱤᱝ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱥᱟᱨᱚ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱨᱚᱡᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱨᱜᱩᱲᱤ ᱡᱟᱝ 10-12 ᱠᱮᱡᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱤᱝᱜᱤᱞ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱮᱴ ᱥᱟᱨᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱚ ᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱥᱟᱨ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱮᱨ ᱮᱜ ᱟᱵᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱦᱩᱲᱩ ᱮᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ 10-12 ᱠᱮᱡᱤ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱨᱜᱩᱲᱤ ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱤᱝᱜᱤᱞ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱯᱷᱚᱥᱯᱷᱮᱴ ᱥᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱫᱷᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱠᱩᱭᱱᱴᱟᱞ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱮᱨᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱜᱮ ᱮᱨ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱫᱟᱞᱫᱟᱞᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱲᱦᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱟᱲᱦᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱲᱦᱟᱱ ᱛᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱫᱷᱟ ᱫᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱲᱦᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱟᱲᱦᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱤ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱡ ᱵᱚᱡᱟᱣᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱥᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱯᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱠᱟᱲᱦᱟᱱ ᱯᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ

0: ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱮ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱾ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱮᱱᱟ, ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱩᱲᱩ, ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱫᱷᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ
1: ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱾
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱾ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ?
2: ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱫᱷᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
1: ᱾ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ?
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱜᱮ
1: ᱾ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱝ?
2: ᱪᱟᱹᱥᱤ
1: ᱾ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱯᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ?
2: ᱟᱜᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱹᱪᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ, ᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱩᱲᱩ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱮᱞᱮ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ
1: ᱾ ᱟᱨ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ?
2: ᱵᱟᱝ,
1: ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱯᱟᱞᱮ ᱵᱟᱝ?
2: ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ
1: ᱾ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚᱯᱮ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ?
2: ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱟᱨ ᱫᱮᱥᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱯᱮ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ? ᱟᱫᱚ
1: ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ?
2: ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱢᱟ ᱪᱟᱥ ᱫᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ, ᱮᱨᱚᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱮᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ?
2: ᱮᱨᱚᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱮᱨᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱞᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ
1: ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ?
2: ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱮ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱠᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚ?
2: ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ?
1: ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚ ᱥᱚᱠᱲᱟ ᱠᱚ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ?
2: ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮ
1: ᱦᱳᱭ, ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ
2: ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟ
1: ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱚᱸᱯᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱵᱟᱝ? ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱮᱯᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ?
2: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱢᱚᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱨ ᱵᱟᱲᱟ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ?
1: ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ? ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱨ ᱠᱚ?
2: ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱮᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ? ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱚᱦᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱯᱮ?
2: 10-15 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ
1: ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟᱞ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ?
2: ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱵᱟᱸᱫᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱮᱱᱟᱞ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮ
1: ᱚᱦᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ?
2: ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ
1: ᱟᱥᱟᱲ ᱡᱚᱜᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ? ᱦᱮᱸ, ᱟᱨ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ? ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱯᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱮᱥᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱜᱮ?
2: ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱚ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱮᱥᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱜᱟᱹᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ, ᱟᱨ ᱯᱟᱦᱟᱲ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱯᱩᱡᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ, ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱜᱮᱛ ᱦᱩᱲᱩ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚ
1: ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ
2: ᱜᱷᱩᱴᱩᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱚᱠᱟ
1: ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱚᱠᱟᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ, ᱟᱨ ᱫᱮᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ? ᱛᱚ ᱚᱠᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ?
2: ᱟᱫᱚ
1: ᱫᱮᱥᱤ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮ?
2: ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ

0: ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱥᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱡ ᱥᱟᱹᱵᱤᱛᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ
1: ᱫᱚ ᱵᱟᱝ
0: ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ
1: ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱨᱪᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ
0: ᱠᱷᱚᱨᱪᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱛ ᱥᱟᱨ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱢ ᱛᱮᱜᱮ
0: ᱮᱢ
1: ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ
0: ᱛᱮᱜᱮ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱟᱨ ᱫᱮᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱛᱮ
1: ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱠᱚᱯᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱞᱟᱜᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱞᱮ
1: ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟᱜ
0: ᱥᱟᱨ
1: ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ
0: ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱮᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱢᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱮᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱮᱨ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ
0: ᱨᱚᱦᱚᱭ
1: ᱛᱚ ᱚᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ
1: ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ
0: ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ
0: ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ
0: ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ
1: ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱛ ᱥᱟᱨ ᱯᱟᱞᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛ ᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱠᱚᱜᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱮᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱠᱟᱰᱷᱟ ᱱᱟᱢ ᱦᱮᱲᱮ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱤᱲᱭᱟᱹᱣ ᱟᱢ
0: ᱪᱷᱤᱲᱭᱟᱹᱣ ᱟᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱮᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ
0: ᱨᱚᱦᱚᱭ
1: ᱟᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱢᱟᱥᱮ
0: ᱨᱚᱦᱚᱭ
1: ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱪᱩᱢᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱹᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱪᱩᱢᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱚᱨᱤᱥᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱳ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱞᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱵᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱫᱷᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱛᱟᱠᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ